0: in my ass.
1: Если б я был
2: гей,
1: я б имел трех и тройной
0: fucking cunt,
1: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
2: секс
1: и забот. Ах, спасибо.
3: Macabre.
1: Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей, сэр.
1: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр.
1: Был бы...
0: Next door, boy.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: Да.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Площа Перемоги.
1: Концевы.
2: Шановный.
3: О, мастер.
2: Поважанный.
4: Тролли. Факин слэйс.
2: Минский городский совет.
4: Awesome.
2: Минский городский выканаучик. Сердечно веншует вас со святым вялит.
3: Факин каминг.
2: Жадает вам.
3: Фистинг из 300 бакс.
2: И святочных.
4: Фак ю!
5: Спанкинг. Как он был от нас далек, как
3: my ass. Two fat cock. Finger.
5: Обгорелые.
3: Уи-уи.
5: Этот секс. Приближает.

0: Nice. Выглядит на 100, убери свайп. Жирный член у меня нет. Достаю, запускаю.
1: Don't stop. Done.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бан с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте.

0: Ханин.
1: Два
0: бандыч
1: изнасил
0: и посильно.
2: Колеса
1: потерял дядя Длы. Шебутной не любил

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он пожалуй два кубика изнасил и посыпал.

0: ass.
1: У меня есть
0: ass. Anal.
1: Oversize.
0: Come.
1: Мужки на нас.
2: Ass.
1: У меня есть
2: ass.
1: Не волнуй.
0: Butts.

0: Никит, скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is $300.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не полемизирую.

0: почему ты мудренее? И за что я так полюбил Сочи?
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Pamphlet.
3: Make me come.
1: Роковая власть.
3: Turn me on.
1: Это так. Хочу украсть Казанова. Карнавал.
3: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
3: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock. Master
2: in mouth.
3: Boy next door.
1: Ми Казанова.
3: Come in dungeon.
2: Suction.

0: Evil master.
1: Suck dick.
2: Casanova.
3: She's too fat.
4: Anal.
5: Свой.
6: И подмутная.
7: Семена.
8: Платье девичье.
9: Слэйф.

Comic Skola дубы фэр. Если б не его друид, приносить ему семена, посылал его.

0: Пинки.
1: А, воу.
2: Я взяла их.
3: Bad cop.
4: Do it.
2: На ремне висит. Маленький мой.
4: Do it. Do it. Do it.
5: Sissing.
2: Буду.
5: Anal.
2: Буду. Ну а...
5: Master.
2: Пошли.

0: Soulful Master. Fisting.
1: Anal.
2: Yella you.
1: Sex.
0: Soulful Master. Fisting.
1: Anal.
2: Yella you.
1: Sex.
3: Spanking.
2: The pастала делаю.
1: Sex.
4: The semen.
2: Я подслила делаю.
1: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Subject.
0: Я купила.
2: Latex club. Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю без прекрасных. Только один я знаю.
1: Как?
2: Но ради вас.

0: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
1: ком.
2: Делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: двор.
2: Из автомобилей ради в цу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай. Boy.
1: Dick.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Потом. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсохнутый.
1: Bad cock.

0: никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тут вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Я такой, блядь.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, анус мы так и не нашли.
3: Туборг Кейфис. Ищешь любые способы попасть на гачи, фестиваль Туборг Кейфис. И даже готов прыгать с парашютом.
4: И шнокер.
3: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг Кейфис. Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть 2 билета на Кейфис и получить тысячи других. Двигай на Туборг.
5: Зачем плоп мою любовь?

0: тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Кого
0: мне оставляет следы? Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: на.
1: Чтобы
2: around more.

0: обнимет, закопает.
1: Bondage, yes.
0: За кем?
1: Dungeon master.
2: Ask.
0: Поймают все эти наши
2: семена.
1: Swallow my

0: тебя хорошо все на
1: Dungeon.
0: Моем гипе другая идиллия. Новый
2: Suction.
0: Новый
3: Spanking.
0: Еще одна
1: Gay party.
0: В поисках чувства, просто картинки.
1: Coming.
0: Модели красивые.
1: Fantasy.
0: Пусто.

0: твоя. Spanking flash. Убьет, кто Fisting. Меня поймет. Твои.
1: Именно как.
0: Бьет. Я не.
2: Coming all over.
0: Твое тело. Твои движения в панбич белом.
2: You're in my house.
0: Я не отпущу, иди сюда.
3: Get your ass back here.
0: Проходит медленно ток,

0: Кто сказал, что
1: любовь
0: умерла? Что нет
2: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Yeah.

0: выхожу из рук и вижу вам. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прим. Да, это
1: Subject.
0: Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: finger.
1: По столу как
0: dead coming.
1: По стану. Сколько я медведь балую, даже мне не
2: помню.
1: Да, я тебе не помню. Ну вот настало время, чтобы показать свою, чтоб забрать свою голду, я достал свою балду.
0: Man.

0: Full master.
1: The semen.
2: Залито в груди. Не можешь не
0: swallow.
2: Сука, хочется.
1: Dick.
2: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Думал. И спокойно.
0: Swallow my cum.
2: Сколько потерянных дней, конечно, может быть всякой, но только не с
1: ней.
2: Сколько потерянных
1: semen
2: прожигает
0: ass
2: до боли сильнее. Ничего потерпеть, рот. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Bad cock.

0: penetration. Fisting anal fat cock. Suction. Gay. Stick finger. Penetration. Fisting anal fat cock. Suction. Old master. Do anal.
1: Приказ Верховного
0: Dungeon Master
1: по войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочных
0: Fisting.
1: Германских вооруженных
0: войск.
1: Великая Отечественная война, которую вел
0: 40 guys, bondage sex party
1: против
0: Mr. Atwood,
1: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
1: Товарищи
0: Fucking slaves. Boy next door
3: Jabroni.
0: Full master
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots
5: Leatherhead.
2: Call the boy.
5: Boss is you.
1: Поздравляю вас с победоносным
0: Coming.
1: Великой Отечественной
0: Oui,
2: oui.
1: Полной победы над
0: Gay Party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
0: Spanking.
1: 22 часа, в столице нашей Родины от имени Родины
0: Spank.
1: Дует доблестным войскам
0: gotcha.
1: Армии. И частям военно-морского
0: флота,
1: одержавшим из орудий вечная слава павшим
0: в Deep Dark Fantasies
1: нашей Родины. Да здравствует
0: Boy Next Door
5: Jabroni
0: Full Master
1: Верховный
0: Dungeon Master
1: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.

0: ванной. Строю так планы, чтобы скорее, чем можно представить.
1: Yes,
0: с удушением в руке, на шее, надеюсь, так и найдут мое тело в какой-нибудь траншею.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: и сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезен
1: my ass.
0: Потому что только
1: anal.

0: страх.
1: Там танжели
0: холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись
2: as we can.

0: with Sako.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Anal.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Anal.
3: It's a fucking deep.

0: Где подпись на каждого?
1: Где Baptist thing master? Shut the bar. Gay sex.

0: fucking horny.
1: Cody.
2: Your
3: Lord's locker room.
1: Locker room. А пока я весь кого повсюду узнаю, скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Suck.
3: Покажет. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Boy Next Door.
1: 아니,
0: 응. Gay Boy.
1: его руках.
0: Данжа.
1: Ключи, потому он так везут всех. Они вам поют. Скажите, как его зовут?

0: Радио.
1: Пожалуйста, не или мне придется.
2: Coming.
1: Ты, конечно, сразу, а я не думаю, что тоже.

0: Эй, ты все любовь?
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,
0: я накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь,
0: это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,

0: все, что было после, просто
1: Spanking.
2: Suction.
0: Дым. Я не запомнил твоих

0: развитие событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you!
1: That cock. That cock.

0: солькаяни.
1: Сакак.
0: Золотого. Сюда грубый
1: эскал.
0: Сюда.
1: Ass we can.
0: Слово. Сюда грубый
1: эскал.
0: Сюда.
1: Ass we can.
0: Слово. Сколько я не.
1: Сакак.
0: Золотого. Писай в тишине.
1: Horny.
0: Тумане. Накрывал
1: мой. My ass.

sweet horny. Yeah. Do anal. For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского. Sweet horny. Yeah. Do

0: Мачи, мучи.
1: Мать. И вот это
0: Bondage.
1: Стоит почти $300. Спасибо.
2: What you know about Swallow.

0: взрослым
1: Fisting.
0: Один. Ты не шепчет мне нежно.
1: Знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше.
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что? Думал, что ты. Что же ты сделала? Я что?

0: Есть только семь.
1: Bad cock.
0: И ты.
2: Suck dick.
0: И как
2: fucking coming
0: туда, где светит
2: gay party up here.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

Теплым один ты не сможешь вернуть, шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Dick.
1: This in
2: the spanking.
0: Roll
3: them
0: neck.
3: $300.
0: It's
3: a bucket
0: city gas.
3: Fisting.
0: I'm not a vipin'
3: master.
0: Y'all can't catch toy. Not coming.
3: Coming.
0: But feels
3: my calm.
4: Oh, bang it up.
0: At Nepoch.
3: Gay party.
0: Nepoch. Хуй огромный, как теннис. На мне прыгает жопа.
3: Fingers
0: turn, сука. Я тебе чё?
3: Do anal? Latex gloves.
0: Работал.
3: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё типа?
3: Bondage.
0: Сделал деньги на
3: dungeon.
0: Да это так, но надо.

0: Master.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу.

0: full master.
1: The semen
2: залито в груди. Не
3: можешь не swallow the stick.
2: Сука, хочется
1: dick.
2: Дарил мне столько добра. Валил столько бабла. Ты думал,

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёб мини-парень.

0: пользе. Вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Сексуал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: было тупо.
0: Anal. Ому Турман нету.
2: Master.
0: Сексапильней, чем.
1: Billy Harrington.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно.
2: Just roll.

0: Dark Home.
1: Грамотно металлик.
2: Latex Club.
3: Чья? Я привел
2: с
3: собою. Они
2: шкандуют
3: мой.
2: Anal.
3: Улыбаемся.
2: Webcam.

0: Я не сам семен. Я геймен. Скачу. Трачу. Я горячий. Ходи со мной на а ты кто я? Вчера летал из спасал, ездил я на магазин, мой знакомый. Я горячий. Ходи со мной на а ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче, я горячий. Да, да, да. Не буя. Знай, нынче целый свет. Как эта песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на а не кто я? Я горячий, ходи со мной на а не кто я? Я горячий, выходи со мной на а не то я?
1: Without further interruption.
0: Я горячий, ходи со мной на а не кто я? Я горячий.
1: I'm right happy to.

0: Michel.
1: Йога.
2: Поглядеть отвыкшим
1: глазом
2: на Балтийскую и на море буду разом кораблем.
3: Данжин Назар.
2: За себя

0: крикал Йога.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский. И у вас корейский
2: дунжин.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
3: this thing
1: своих много
3: finger.
1: И на взлетке, что отлетали.
3: Swallow come.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
3: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай
3: вместе fucking coming.

0: кафе
1: Two Bad Cops.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: друга Петра.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще, я с образованием. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
2: Celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: случилось?
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. АМ, а дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, моя хуйня.

0: мысли об этой Орни. Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real man.

0: $300.
1: Действительно, Серега,
2: да, как?
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

Ты ему в секреты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Amazing boy.

0: Amazing Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex-out.
1: Только okay. Привычка
0: Anarchy.
1: Как птичка позовет и
0: Man.
1: Опять сорвешься по-любому.

0: Нахто.
1: Я как и ты
0: на
1: цепи.
0: Нахто.
1: Рубал хозяйский
2: на семена.
0: Нахто.

0: ждет по дороге он сегодня.
1: Swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня.
2: Ass we can't.
0: Кричал, он завел.
1: My ass.
0: Он кричал.
3: Okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же?
1: Fingers.
0: Ну где же ваши?
1: Fingers.
0: Давай.
1: Stick your fingers.
0: Не будет.
1: This thing.
2: Ass.
0: Ну где же?
1: Fingers.
0: Ну где же наши?
1: Fingers.
0: Давай.
1: Stick your fingers.
0: Не будет.
1: This thing.
2: Ass.

0: gay website.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первых с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая
2: Mistake.
1: Я спросил у
2: Fucking slaves.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
3: Slaves.
1: Забросал меня осеннюю
2: листву.
1: Я спросил у
3: Crossboy,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семеном.
1: У
4: семена
1: я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: миссис,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: гей-вебсайта,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Гей-вебсайт
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah.
1: Гей, ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Я люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Master of Seamen. Dark

0: Donald Seaman.
1: Когда ложь.
2: Fucking coming.
1: Когда.
2: Dark
1: fantasy.
2: Anal.
1: Когда дрожь. Решают
2: пить
1: с ума. Если хочешь.
2: Suck dick. Suck dick.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: Только я не
1: сакак
0: золотого чудо грубый
1: эскал чудо as we can
0: слово чудо грубый
1: эскал
0: чудо
1: as we can
0: слово сколько я не
1: сакак
0: золотого тишай в тишине
1: или в хорне
0: тумане накрывал
1: ass.

0: sweet horny. Yeah. Do anal.
1: For me, za душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Sweet horny.

0: на радио.
1: Скажи теперь, скажи мне.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
1: Какой-то
2: horny gay.
1: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming.
2: Loop.
3: Sex.
2: Gay next door.

0: Also,
1: my cum.
2: Nico, Nico,
3: Fox, right?
4: Boy next door,
5: ass.
6: Fisting 300 bucks, love.
7: Semen.
0: Also,
1: my cum.
2: Nico, Nico.
8: Кого нет?
6: Надо. Dungeon.
8: Все есть, нормально, сидимся.
6: 300 бакс.
8: Есть. Ты на
6: 300.
8: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
6: Систем.
8: Можно замутить как-нибудь?
9: Не знаю. Приехали все.
8: Слушай, с деньгами проблемы.
6: Latex Club.
8: Есть. Нахрена она мне упала?

0: много, могу нажраться.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется нажраться. Понятно?

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.